Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио. Движение только вперед.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

превратится в воду рек, снег станет облаком седым, дым станет домом, твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция обсуждает решение по снижению цен на бензин и дизтопливо. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу, 25 сентября, в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер.
0: Про недвижимость.
2: В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовое учреждение развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом, в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте, друзья, у микрофона Кирилл Низовцев. Вторник, 22 сентября на календаре. Я приветствую вас и желаю вам здравствовать. Не болейте, пусть на душе у вас будет все прекрасно. Не хандрите и, конечно, на сердце тоже замечательно. Мы постараемся сделать так, чтобы вы, даже если есть какая-то хандра, какие-то заботы, забыли о них на эти ближайшие 3 часа и, в общем-то, подумали о том, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. А это так и есть, кстати говоря. Я Кирилл Низовцев. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами, и через 7 дней уже говорят «бабье лето». Прогнозы показывают, что плюс 20 ожидает нас в следующий вторник, среду и четверг. А вот будет так или нет, как говорится, поживем, увидим. Сегодня день раскрашивания серости. В общем, примерно в тему моя речь была. Всемирный день носорогов, день защиты слонов, день хоббита, день долгожителей, день мороженого в рожке, день белого шоколада, день бизнес-леди. Также сегодня Балтийский день единства. Значит, также сегодня день осеннего равноденствия, между прочим. Всемирный день без автомобиля и праздник Аким и Анна. Очень много событий разных. Вот о празднике Аким и Анна более подробно поговорим в начале второго часа проекта «Дом». доброе утро, а пока всем еще раз желаю, ну, хорошее слово все-таки «здравствуй», да, не зря же ведь от него пошло приветствие «здравствуй», «здравствуйте». Наверное, не просто так, глобальное слово, в котором заложено очень-очень-очень-при-очень много. Друзья мои, все, давайте начинать, мы готовы, надеюсь, вы тоже, прекрасная музыка уже тоже заряжена, давайте сейчас ее послушаем. Мы начинаем, вперед!
0: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Вот такие новости. Рижское самоуправление, Национальная служба здравоохранения и клиническая университетская больница имени Страдиня начали пилотный проект, в рамках которого пациенты после выписки из больницы смогут получать медицинскую и социальную помощь на дому. Цель проекта – разработать, проверить новую модель ухода за пациентами, которым после лечения в больнице требуется не только медицинская помощь на дому, но и помощь в повседневной жизни. Пациенту или его близким не придется отдельно искать и организовывать эти услуги. Оба вида помощи обеспечит один поставщик. Во время пилотного проекта комплексный уход на дому предназначен для пациентов, которые задекларировали место жительства в Риге и фактически проживают в Риге. После выписки им должны быть одновременно необходима медицинская помощь на дому и соцуход. Услуга может подойти, например, людям с хроническими заболеваниями и трудностями при передвижении, из-за которых они не могут посещать медучреждения, пациентов после операции, а также людям после инсульта, нуждающимся в медицинской реабилитации. При этом человеку должна быть необходима и помощь в повседневной жизни, например, с личной гигиеной или домашними делами, если состояние здоровья не позволяет ему справиться самостоятельно, а живущие с ним близкие не могут обеспечить нужный уход. Пациенту и его близким не нужно самостоятельно искать поставщиков медицинской и социальной помощи. Если во время лечения выясняется, что он после выписки пациенту может потребоваться такой уход, лечащий врач оценивает потребность в медпомощи и привлекает социального работника больницы. Тот оценивает потребность в соцуходе и согласовывает дальнейшие действия с Рижской социальной службой и поставщиком услуг. При необходимости к дальнейшему уходу привлекают и семейного врача пациента. Планируется, что пилотный проект продлится до 31 июля будущего года. Более подробная инфа о комплексном уходе на дому, условиях получения услуги и порядке ее оформления размещена на сайте Национальной службы здравоохранения. Ну, в общем, как-то так, друзья мои, как-то так. Может быть, хорошая инициатива, а может быть и не очень, но вы знаете, самое главное, я считаю, что вообще какая-то инициатива есть, и когда что-то происходит, какое-то движение, это всегда приятно, я тоже уже не устаю, наверное, это повторять. Значит, вот помню я, были времена, значит, когда во многих сферах был полный застой, ничего не происходило, ни денег не было там, значит, ни руководителей достойных, все просто отсиживались годами, а кто-то даже и десятилетиями, ничего не менялось, но, в общем-то, дело как будто бы шло, да, но, во всяком случае, люди работали, приходили на работу, скажем так. Ну, сейчас уже, конечно, другое время, наступило все-таки время, когда хочется каких-то действий, и люди требуют действий. Да и вообще, мне кажется, даже те, кто вот работает на местах, им, наверное, вряд ли будет самим приятно сидеть и ничего не делать. Мне кажется, что люди хотят какой-то движухи, и те, кто абсолютно желает бездельничать, ну, практически уже, наверное, как-то не осталось. В общем, не модно это стало и несовременно. Но я, конечно, пожелаю, чтобы и на дому, или не на дому, и в больнице, неважно где, был уход должный. Вообще, на самом деле, сам столкнулся уже несколько лет назад. Конечно, трагедия в моей семье была связана с моим близким человеком. И тоже очень тяжелое заболевание, и тоже очень тяжелый уход. И вообще все это, конечно, такой достаточно серьезный след для всех нас оставило. Вот. До этого никогда не думали, что такое может быть. В общем, не задумывались об этом, не предполагали. Поэтому, если вы, слава богу, не сталкивались с этим делом, ну, как бы не надо, в общем-то, сталкиваться, да, хочется пожелать вам этого. А второе, что я хочу сказать, конечно, не надо, ну, что-то говорить, понимаете, там, против или какие-то свои мысли высказывать негативно. Я все-таки вообще пожелаю побольше, чтобы было людей на свете, которые помогали другим, в том числе и в каких-то тяжелых кризисных ситуациях, ухаживали за больными людьми. Это очень сложная тема, это очень тяжелое занятие, тяжелое ремесло, если можно так сказать. И никогда не критикуйте этих людей, никогда их как-то не хейтите в своих каких-то разговорах. Вот мой совет для вас, потому что это правда очень тяжелое занятие, и не каждый на это согласен. И спасибо большое, что такие люди есть. Спасибо большое, что вы помогаете и больным. И спасибо большое, что вы помогаете родственникам больных, которые в этих ситуациях совершенно, в общем-то, растеряны и дезориентированы. Могу сказать по себе. Вот. Спасибо большое за то, что какие-то такие вот нововведения в Латвии в том числе происходят. Мы продолжаем, друзья, мы не болейте, я вас прошу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно?
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
10: А на лицо ужасные добрые внутри.
11: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы, все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки, в этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы, день будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы, вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы, стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы, этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы, вам захочется отправиться на встречу приключениям. Берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж, в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo одна штука 2,49. Lidl стоит того.
8: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
9: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
10: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
11: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты «Билишу сервис».
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: то время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц усовершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услуга этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поресничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Но и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Я считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: Хэну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purciems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes, tickets

0: из последних новостей.
1: За год желание жителей Латвии переехать за границу немного снизилось. Если в прошлом году переезд в течение ближайших 3 лет планировал каждый 5-й, то в этом году на 17%, то есть на 3% пункта меньше. Опрос Норстат Латвия по заказу одной из языковых школ латвийских. Однако основные тенденции не изменились. Рабочие по-прежнему рассматривают Норвегию и Германию. Руководители, предприниматели, Испанию, которая в этом году впервые вышла на первое место. Норвегия остается самым стабильным направлением. Она каждый год входит в тройку лидеров. В прошлом году в список самых популярных направлений вернулась Великобритания, сразу заняв лидирующие позиции. В этом году его безусловный лидер — это Испания. Интерес Германии, которая еще в 2022 году была абсолютным лидером, продолжает снижаться. Сейчас она занимает 4-е место. И только Норвегия каждый год входит в тройку самых популярных направлений. Примечательно, что больше всего жителей Латвии, почти 7%, хотели бы переехать в страну, которой нет в этом списке. Таким образом, традиционные направления привлекают далеко не всех потенциальных эмигрантов. Сразу вспоминается песня «Я вернусь в этот город, которого нет». Да. О переезде по-прежнему чаще думают люди наиболее активного трудоспособного возраста. Как и в прошлом году, в ближайшие 3 года переехать планируют почти четверть молодых людей от 18 до 29 лет и почти каждый третий в возрасте от 30 до 39. Среди 30-летних желание переехать выражено сильнее всего. По сравнению с 25-м годом этот показатель не изменился. После 40 лет доля желающих уехать резко снижается. Среди людей 40-49 она составляет 17%, среди 50-59-летних 16%, а среди тех, кому больше 60, уже лишь 5%. Планы переехать за границу по-прежнему связаны с желанием больше зарабатывать. Даже молодые люди, которые часто связывают переезд с учебой в университете, в конечном счете думают о доходах. А вот что говорит эксперт, да?

0: Испанию, а латышскоязычные Норвегию. Значит, мужчины настроены на переезд решительнее женщин, 20% против 15%. Мужчины говорят про Испанию и Норвегию, женщины про Великобританию и Испанию. Ну и еще давайте один показатель вам скажу. Значит, мысли об эмиграции распространены среди квалифицированных специалистов, 21% самозанятых. Они чаще всего рассматривают Германию и Норвегию, а вот руководители-предприниматели, значит, каждый пятый из них планирует переезд в большинстве своем в Испанию, да. Ее выбирает каждый десятый руководитель, 9%. Такая вот история. Значит, опрос проведен в этом году. 1002 респондента опрошено. Значит, и, в общем-то, достаточно серьезная получается выборка. И очень много комментариев. Пишут русские. Давно бы уехали, если было куда. В чистое поле никто не поедет. Так, значит. И вот этот товарищ один очень много комментирует. Очень активен. Молодец, с одной стороны. Вообще, я хочу сказать, что действительно, почему-то из Латвии многие хотят уезжать и давно хотели это делать, а кто-то, наоборот, приезжает. Я знаю очень много русскоязычных, которым просто по кайфу жить здесь и которые получают удовольствие от каждого прожитого дня и ценят каждую минуту в Латвии. И пусть не всегда, может быть, да, значит, это ценят другие люди, местные, да, скажем так, аборигены, но, поверьте мне, мне кажется, что присутствие таких людей, которые прям боготворят эту страну, это очень ценно. Это очень ценно для каждой страны, потому что не каждый боготворит. Вот правда, ей-богу. Вот. Я хочу, чтобы побольше таких людей, которые мне ценили место, где они живут, любили его, боготворили, побольше было на той или иной земле, и в каждой стране пусть такие люди будут. Вот. Ну, а, конечно, переезд в Норвегию, в Испанию, ну, не знаю, честно говоря, для меня странен, что одна страна, что другая. Одна очень дорогая, а вторая, ну, специфическая, потому что говорят очень много оккупасов, которые занимают ваше жилье, пока вы уехали в отпуск. Вот. Не хотелось бы с этим сталкиваться, честно. Поэтому остаемся в Латвии, как говорится, как поет группа Сплин, да, остаемся зимовать. Все, не спать. Доброе утро, поехали.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ноябре омбудсмен планирует опубликовать доклад о системных проблемах в детских домах. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре.
0: Про Ригу.
2: С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой. 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Вторая часть программы «Доброе утро». Здравствуйте вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы едем дальше. Акиман, так называется народный праздник, который отмечается сегодня. Традиционно в этот день 7 семьи обновляют огонь в домах, сжигают старую одежду, чтобы их не одолели болезни, сглазы, порча, а детей выставляют на порог и обливают водой. Новобрачные пекут круглые пироги, угощают родню, а в семьях накрывают широкие столы и приглашают повитух на пиршество. Дети обязаны попросить прощения у родителей, поклониться им. В этот день вспоминают об умерших родителях, также молятся святым о зачатии ребенка. Аким и Анна. Вот такой вот праздник. Ну, на самом деле, очень здорово вспомнить тех, кого уже нет с нами. И, конечно, добрым словом каким-то их память почтить. Ну и вот что касается старой одежды, это прям вот прям какой-то, я не знаю, прям триггер какой-то для меня. У меня очень много старых вещей, которые я, честно говоря, не могу выкинуть. Значит, вот иногда мои близкие помогают в этом, выбрасывают. Я, конечно, скрипя сердцем, разрешаю, но потом очень долго переживаю, жалею. А через недельку-другую забываю об этом. Но вы знаете, вещей почему-то меньше не становится. Не существует в этот день особых примет, но есть поверье, согласно которому считается, что если бездетная женщина в этот день станет молиться Бога Отца о ребенке, то ее мольбы будут услышаны и обязательно исполнятся. Вот такие вот пироги с котятами, как говорится. Я Кирилл Низовцев. В ближайшие 2 часа уже буду вместе с вами до 10 утра, 22 сентября, вторник. Надеюсь, вы в приподнятом настроении, как, собственно, и обычно, а по-другому не может быть при прослушивании Авторадио Латвии. У нас здесь особая волна, вот как переключаетесь. Знаете, как Алан Чумак раньше был такой целитель, или Анатолий Кашпировский, и сразу вот волны хорошие идут прямо в вашу, так сказать, душу, и все становится прекрасно. Вот. Пусть будет так. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы. Все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки. В этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы. День будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы. Вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы. Стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы. Этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы. Вам захочется отправиться на встречу приключениям, берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж, в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: 22 сентября отмечается Международный день без автомобиля. В этот день все жители и гости города могут бесплатно пользоваться всеми городскими автобусами и троллейбусами, а также речными трамваями. Для проезда не надо активировать билеты в общественном транспорте и в приложениях. В общем, друзья, наслаждайтесь поездкой. Но только если вы живете в Вильнюсе. По случаю дня без автомобиля руководство литовской столицы пошло людям навстречу, но у нас в Риге все как обычно. За свои кровные покупаем билетики и не забываем их регистрировать. Тем более, когда речь заходит о речных трамваях, это тоже не про нас, а про наших литовских соседей. В общем, почувствовали разницу и продолжаем пробираться дальше по нешироким рижским дорогам. Они уже прилично заполнились транспортом от 6 до 7 баллов в данный момент, то есть примерно на балл больше, чем обычно бывает в это время. Сложнее всего на участке Лелар-Бескалнцема и далее Вантовый мост, а также в обратном направлении из центра пробка на улице Валдемара. Напомню, вчера начались работы на участке от бульвара Райниса до Вантового моста, перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Вчера пробки вечером превышали 40 минут, сегодня пока чуть поменьше, однако полчасика в центр вы точно оставите. Так что постарайтесь найти другой маршрут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: из последних новостей.
1: Вот такие новости. Рижское самоуправление, Национальная служба здравоохранения и клиническая университетская больница имени Страдиня начали пилотный проект, в рамках которого пациенты после выписки из больницы смогут получать медицинскую и социальную помощь на дому. Цель проекта – разработать, проверить новую модель ухода за пациентами, которым после лечения в больнице требуется не только медицинская помощь на дому, но и помощь в повседневной жизни. Пациенту или его близким не придется отдельно искать и организовывать эти услуги. Оба вида помощи обеспечит один поставщик. Во время пилотного проекта комплексный уход на дому предназначен для пациентов, которые задекларировали место жительства в Риге и фактически проживают в Риге. После выписки им должны быть одновременно необходима медицинская помощь на дому и соцуход. Услуга может подойти, например, людям с хроническими заболеваниями и трудностями при передвижении, из-за которых они не могут посещать медучреждения, пациентов после операции, а также людям после инсульта, нуждающимся в медицинской реабилитации. При этом человеку должна быть необходима и помощь в повседневной жизни, например, с личной гигиеной или домашними делами, если состояние здоровья не позволяет ему справиться самостоятельно, а живущие с ним близкие не могут обеспечить нужный уход. Пациенту и его близким не нужно самостоятельно искать поставщиков медицинской и социальной помощи. Если во время лечения выясняется, что он после выписки пациенту может потребоваться такой уход, лечащий врач оценивает потребность в медпомощи и привлекает социального работника больницы. Тот оценивает потребность в соцуходе и согласовывает дальнейшие действия с Рижской социальной службой и поставщиком услуг. При необходимости к дальнейшему уходу привлекает и семейного врача пациента. Планируется, что пилотный проект продлится до 31 июля будущего года. Более подробная инфа о комплексном уходе на дому, условиях получения услуги и порядке ее оформления размещена на сайте Национальной службы здравоохранения. Ну, в общем, как-то так, друзья мои, как-то так. Может быть, хорошая инициатива, а может быть и не очень, но вы знаете, самое главное, я считаю, что вообще какая-то инициатива есть, и когда что-то происходит, какое-то движение, это всегда приятно, я тоже уже не устаю, наверное, это повторять. Значит, вот помню я, были времена, значит, когда во многих сферах был полный застой, ничего не происходило, ни денег не было там, значит, ни руководителей достойных, все просто отсиживались годами, а кто-то даже и десятилетиями, ничего не менялось, но, в общем-то, дело как будто бы шло, да, но во всяком случае люди работали, приходили на работу, скажем так. Ну, сейчас уже, конечно, другое время, наступило все-таки время, когда хочется каких-то действий, и люди требуют действий. Да и вообще, мне кажется, даже те, кто вот работает на местах, им, наверное, вряд ли будет самим приятно сидеть и ничего не делать. Мне кажется, что люди хотят какой-то движухи, и те, кто абсолютно желает бездельничать, ну, практически уже, наверное, как-то не осталось. В общем, не модно это стало и несовременно. Но я, конечно, пожелаю, чтобы и на дому, или не на дому, и в больнице, неважно где, был уход должный. Вообще, на самом деле, сам столкнулся уже несколько лет назад. Конечно, трагедия в моей семье была связанная с моим близким человеком. И тоже очень тяжелое заболевание, и тоже очень тяжелый уход. И вообще все это, конечно, такой достаточно серьезный след для всех нас оставило. Вот. До этого никогда не думали, что такое может быть. В общем, не задумывались об этом, не предполагали. Поэтому, если вы, слава богу, не сталкивались с этим делом, ну, как бы не надо, в общем-то, сталкиваться, да, хочется пожелать вам этого. А второе, что я хочу сказать, конечно, не надо, ну, что-то говорить, понимаете, там, против или какие-то свои мысли высказывать негативно. Я все-таки вообще пожелаю побольше, чтобы было людей на свете, которые помогали другим, в том числе и в каких-то тяжелых кризисных ситуациях, ухаживали за больными людьми. Это очень сложная тема, это очень тяжелое занятие, тяжелое ремесло, если можно так сказать. И никогда не критикуйте этих людей, никогда их как-то не хейтите в своих каких-то разговорах. Вот мой совет для вас, потому что это правда очень тяжелое занятие, и не каждый на это согласен. И спасибо большое, что такие люди есть. Спасибо большое, что вы помогаете и больным. И спасибо большое, что вы помогаете родственникам больных, которые в этих ситуациях совершенно, в общем-то, растеряны и дезориентированы. Могу сказать по себе. Вот. Спасибо большое за то, что какие-то такие вот нововведения в Латвии в том числе происходят. Мы продолжаем, друзья, мы не болейте, я вас прошу.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: выпьем за любовь.
1: Из последних новостей.
2: За год желание жителей Латвии переехать за границу немного снизилось. Если в прошлом году переезд в течение ближайших 3 лет планировал каждый 5-й, то в этом году на 17%, то есть на 3% пункта меньше. Опрос Норстат Латвия по заказу одной из языковых школ латвийских. Однако основные тенденции не изменились. Рабочие по-прежнему рассматривают Норвегию и Германию. Руководители предпринимателей Испанию, которая в этом году впервые вышла на первое место. Норвегия остается самым стабильным направлением. Она каждый год входит в тройку лидеров. В прошлом году в список самых популярных направлений вернулась Великобритания, сразу заняв лидирующие позиции. В этом году его безусловный лидер — это Испания. Интерес к Германии, которая еще в 2022 году была абсолютным лидером, продолжает снижаться. Сейчас она занимает 4-е место. И только Норвегия каждый год входит в тройку самых популярных направлений. Примечательно, что больше всего жители Латвии, почти 7%, хотели бы переехать в страну, которой нет в этом списке. Таким образом, традиционные направления привлекают далеко не всех потенциальных эмигрантов. Сразу вспоминается песня «Я вернусь в этот город, которого нет». Да. О переезде по-прежнему чаще думают люди наиболее активного трудоспособного возраста. Как и в прошлом году, в ближайшие 3 года переехать планируют почти четверть молодых людей от 18 до 29 лет и почти каждый третий в возрасте от 30 до 39. Среди 30-летних желание переехать выражено сильнее всего. По сравнению с 25-м годом этот показатель не изменился. После 40 лет доля желающих уехать резко снижается. Среди людей 40-49 она составляет 17%, среди 50-59-летних 16%, а среди тех, кому больше 60, уже лишь 5%. Планы переехать за границу по-прежнему связаны с желанием больше зарабатывать. Даже молодые люди, которые часто связывают переезд с учебой в университете, в конечном счете думают о доходах. А вот что говорит эксперт, да? И сохраняется тенденция, согласно которой люди, значит, с более низким уровнем образования чаще задумываются о переезде. Среди получивших основное образование, уехали в ближайшие 3 года, планируют более трети. Среди людей со средним 23%. Среди людей с вышкой, значит, переезд в другую страну планируют лишь 15%. Показатель этот не поменялся по сравнению с прошлым годом. И русские семьи, русскоязычные, вернее, да, если правильно так говорить, чаще задумываются о переезде. Среди семей, в которых говорят по-русски, переезд планирует каждая 5-я, тогда как среди латышскоязычных семей лишь 14%, и русскоязычные выбирают чаще Испанию, а латышскоязычные — Норвегию. Значит, мужчины настроены на переезд решительнее женщин, 20% против 15%. Мужчины говорят про Испанию и Норвегию, женщины про Великобританию и Испанию. Ну и еще давайте один показатель вам скажу. Значит, мысли об эмиграции распространены среди квалифицированных специалистов, 21%, и самозанятых. Они чаще всего рассматривают Германию и Норвегию, а вот руководители-предприниматели, значит, каждый 5-й из них планирует переезд в большинстве своем в Испанию, да, ее выбирает каждый 10-й руководитель, 9%. Вот такая вот история. Значит, опрос проведен в этом году. 1002 респондента опрошено, значит, и, в общем-то, достаточно серьезная получается выборка. И очень много комментариев. Пишут русские: давно бы уехали, если было куда, в чистое поле никто не поедет. Так, значит. И вот этот товарищ один очень много комментирует, очень активно. Молодец, с одной стороны. Вообще, я хочу сказать, что действительно, почему-то из Латвии многие хотят уезжать и давно хотели это делать, а кто-то, наоборот, приезжает. Я знаю очень много русскоязычных, которым просто по кайфу жить здесь и которые получают удовольствие от каждого прожитого дня и ценят каждую минуту в Латвии. И пусть не всегда, может быть, да, значит, это ценят другие люди, местные, да, скажем так, аборигены, но, поверьте мне, мне кажется, что присутствие таких людей, которые прям боготворят эту страну, это очень ценно. Это очень ценно для каждой страны. Потому что не каждый боготворит. Вот правда, ей-богу. Вот. Я хочу, чтобы побольше таких людей, которые не ценили место, где они живут, любили его, боготворили, побольше было на той или иной земле. И в каждой стране пусть такие люди будут. Вот. Ну, а, конечно, переезд в Норвегию, в Испанию, ну, не знаю, честно говоря, для меня странен, что одна страна, что другая. Одна очень дорогая, а вторая, ну, специфическая, потому что говорят очень много оккупасов, которые занимают ваше жилье, пока вы уехали в отпуск. Вот. Не хотелось бы с этим сталкиваться, честно. Поэтому остаемся в Латвии, как говорится, как поет группа «Сплин», да, остаемся зимовать. Все, не спать, доброе утро, поехали.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Сложным выдалось утро в день без автомобиля, который, напомню, отмечается ежегодно 22 сентября. Раз вы нас слышите, значит, в большинстве своем как раз находитесь в авто и следуете, куда вам нужно. Однако сделать это сегодня непросто. Прислала сообщение Ольга о ДТП с улицы Ладголас.
2: Доброе осеннее утро. Для кого-то очень недоброе. Ладголас, торговый центр «Маска», маленькая «Максимка» напротив РД. Очень серьезная авария, так что если кто-то двигается со стороны «Сало спился», включайте «Вейс» и ищите обходные. Все три полосочки заняты. Ну, естественно, берегите себя. Всего хорошего.
1: Скажем спасибо Ольге за инфу. Добавлю, что в ДТП участвовали легковые машины, работает полиция, и надеемся, скоро аварию разберут. Пробка в центр собралась здесь приличная, более 25 минут. Объезжайте. Еще одно проблемное место из-за дорожных работ серьезно сдерживает поток. На улице Валдемара проводятся ремонтные работы. Из центра в сторону Пардаугова можно оставить около 15 минут. А вот если вы возле Спицы и решили проехать по участку Лелербесканцем-Айвантовый мост, то более получасика оставите как минимум. Общая обстановка приближается в городе к 8 баллам, более 70 пробок и заторов, но не лучше ли действительно было оставить личный транспорт дома в день без автомобиля? Вопрос риторический. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем еще одно сообщение от Алексея Счастливчика.
3: Утречко доброе, дорожная информация. Улицу Сатоклас разрыли в районе Сорикл. Как ехать в сторону центра, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу сервис ЛВ.

0: время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц усовершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услуга этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поресничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Но и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Я считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия лидирует среди стран Балтии по количеству уроков физкультуры в школах. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для первых классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю. Однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. В старшей ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультура и вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за полгода до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, в Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Друзья мои, 3-й час программы «Доброе утро» для вас сегодня, 22 сентября, во вторник. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем мы дальше и рассказываем вам о том, что в этот день, помимо кого-то из вас, между прочим, уверен, что есть те, у кого сегодня день рождения, или какой-то, как я люблю говорить, личный праздник другой, значит, родился американский певец и актер Дин Рид, значит, создатель словаря русского языка Сергей Ожегов, знаменитый советский языковед, лексикограф и профессор, родился в 1900 году. Философ-писатель Алексей Лосев родился в этот день. Значит, литовский художник-композитор, знаменитый Миколаус Чурлёнец, 1875 год. Музей имени этого прекрасного человека, насколько я помню, есть в Каунасе, по-моему, да? Значит, Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин, появилась на свет в 1870 году. Майкл Фарадей, знаменитый английский химик и физик, основоположник учения об электромагнитном поле, также родился в этот день. И Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VI. Четвертая жена Генриха VI, простите, не VI, по-моему, 8, да, если я правильно прочитал, значит, эти римские цифры. Вот так вот все сложно. Но, в общем-то, те, кто дружит с математикой, уверен, меня поняли. Друзья мои, вообще, сегодня 22 сентября. Я думаю, прекрасное время, особенно в преддверии бабьего лета, отметить что-нибудь. Скоро уже наверняка террасы летние закроются. Значит, но кто-то, возможно, не догулял этим летом, поэтому еще можно успеть. Я знаю, что и на Юрмальском побережье есть кафешки, которые до сих пор работают. Поэтому обращайтесь, как говорится, прямиком туда, через недельку бабье лето. Напомню, вторник, среда, четверг, плюс 20, по прогнозу, во всяком случае. Я Кирилл Низовцев, продолжаю до конца этого часа вместе. Всем привет, поехали!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Вот такие новости. Рижское самоуправление, Национальная служба здравоохранения и клиническая университетская больница имени Страдиня начали пилотный проект, в рамках которого пациенты после выписки из больницы смогут получать медицинскую и социальную помощь на дому. Цель проекта – разработать, проверить новую модель ухода за пациентами, которым после лечения в больнице требуется не только медицинская помощь на дому, но и помощь в повседневной жизни. Пациенту или его близким не придется отдельно искать и организовывать эти услуги. Оба вида помощи обеспечит один поставщик. Во время пилотного проекта комплексный уход на дому предназначен для пациентов, которые задекларировали место жительства в Риге и фактически проживают в Риге. После выписки им должны быть одновременно необходима медицинская помощь на дому и соцуход. Услуга может подойти, например, людям с хроническими заболеваниями и трудностями при передвижении, из-за которых они не могут посещать медучреждения, пациентам после операции, а также людям после инсульта, нуждающимся в медицинской реабилитации. При этом человеку должна быть необходима и помощь в повседневной жизни, например, с личной гигиеной или домашними делами, если состояние здоровья не позволяет ему справиться самостоятельно, а живущие с ним близкие не могут обеспечить нужный уход. Пациенту и его близким не нужно самостоятельно искать поставщиков медицинской и социальной помощи. Если во время лечения выясняется, что он после выписки пациенту может потребоваться такой уход, лечащий врач оценивает потребность в медпомощи и привлекает социального работника больницы. Тот оценивает потребность в соцуходе и согласовывает дальнейшие действия с Рижской социальной службой и поставщиком услуг. При необходимости к дальнейшему уходу привлекают и семейного врача пациента. Планируется, что пилотный проект продлится до 31 июля будущего года. Более подробная инфа о комплексном уходе на дому, условиях получения услуги и порядке ее оформления размещена на сайте Национальной службы здравоохранения. В общем, как-то так, друзья мои, как-то так. Может быть, хорошая инициатива, а может быть и не очень, но вы знаете, самое главное, я считаю, что вообще какая-то инициатива есть, и когда что-то происходит, какое-то движение, это всегда приятно, я тоже уже не устаю, наверное, это повторять. Значит, вот помню я, были времена, значит, когда во многих сферах был полный застой, ничего не происходило, ни денег не было там, значит, ни руководителей достойных, все просто отсиживались годами, а кто-то даже и десятилетиями, ничего не менялось, но, в общем-то, дело как будто бы шло, да, но во всяком случае люди работали, приходили на работу, скажем так. Ну, сейчас уже, конечно, другое время, наступило все-таки время, когда хочется каких-то действий, и люди требуют действий. Да и вообще, мне кажется, даже те, кто вот работает на местах, им, наверное, вряд ли будет самим приятно сидеть и ничего не делать. Мне кажется, что люди хотят какой-то движухи, и те, кто абсолютно желает бездельничать, ну, практически уже, наверное, как-то не осталось. В общем, не модно это стало и несовременно. Но я, конечно, пожелаю, чтобы и на дому, или не на дому, и в больнице, неважно где, был уход должный. Вообще, на самом деле, сам столкнулся уже несколько лет назад. Конечно, трагедия в моей семье была связанная с моим близким человеком. И тоже очень тяжелое заболевание, и тоже очень тяжелый уход. И вообще все это, конечно, такой достаточно серьезный след для всех нас оставило. Вот. До этого никогда не думали, что такое может быть. В общем, не задумывались об этом, не предполагали. Поэтому, если вы, слава богу, не сталкивались с этим делом, ну, как бы не надо, в общем-то, сталкиваться, да, хочется пожелать вам этого. А второе, что я хочу сказать, конечно, не надо что-то говорить, понимаете, там против или какие-то свои мысли высказывать негативно. Я все-таки вообще пожелаю побольше, чтобы было людей на свете, которые помогали другим, в том числе и в каких-то тяжелых кризисных ситуациях, ухаживали за больными людьми. Это очень сложная тема, это очень тяжелое занятие, тяжелое ремесло, если можно так сказать. И никогда не критикуйте этих людей, никогда их как-то не хейтите в своих каких-то разговорах. Вот мой совет для вас, потому что это правда очень тяжелое занятие, и не каждый на это согласен. И спасибо большое, что такие люди есть. Спасибо большое, что вы помогаете и больным. И спасибо большое, что вы помогаете родственникам больных, которые в этих ситуациях совершенно, в общем-то, растеряны и дезориентированы. Могу сказать по себе. Вот. Спасибо большое за то, что какие-то такие вот нововведения в Латвии в том числе происходят. Мы продолжаем, друзья, мы не болейте, я вас прошу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: А на лицо ужасные добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы. Все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки. В этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы. День будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы. Вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы. Стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы. Этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы. Вам захочется отправиться на встречу приключениям. Берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж, в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Осторожно! Горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБЦ.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: последних новостей.
1: За год желание жителей Латвии переехать за границу немного снизилось. Если в прошлом году переезд в течение ближайших 3 лет планировал каждый 5-й, то в этом году на 17%, то есть на 3% пункта меньше. Опрос Норстат Латвия по заказу одной из языковых школ латвийских. Однако основные тенденции не изменились. Рабочие по-прежнему рассматривают Норвегию и Германию. Руководители, предприниматели, Испанию, которая в этом году впервые вышла на первое место. Норвегия остается самым стабильным направлением. Она каждый год входит в тройку лидеров. В прошлом году в список самых популярных направлений вернулась Великобритания, сразу заняв лидирующие позиции. В этом году его безусловный лидер — это Испания. Интерес Германии, которая еще в 2022 году была абсолютным лидером, продолжает снижаться. Сейчас она занимает 4-е место. И только Норвегия каждый год входит в тройку самых популярных направлений. Примечательно, что больше всего жителей Латвии, почти 7%, хотели бы переехать в страну, которой нет в этом списке. Таким образом, традиционные направления привлекают далеко не всех потенциальных эмигрантов. Сразу вспоминается песня «Я вернусь в этот город, которого нет». Да. О переезде по-прежнему чаще думают люди наиболее активного трудоспособного возраста. Как и в прошлом году, в ближайшие 3 года переехать планируют почти четверть молодых людей от 18 до 29 лет и почти каждый третий в возрасте от 30 до 39. Среди 30-летних желание переехать выражено сильнее всего. По сравнению с 25-м годом этот показатель не изменился. После 40 лет доля желающих уехать резко снижается. Среди людей 40-49 она составляет 17%, среди 50-59-летних 16%, а среди тех, кому больше 60, уже лишь 5. Планы переехать за границу по-прежнему связаны с желанием больше зарабатывать. Даже молодые люди, которые часто связывают переезд с учебой в университете, в конечном счете думают о доходах. А вот что говорит эксперт, да? И сохраняется тенденция, согласно которой люди, значит, с более низким уровнем образования чаще задумываются о переезде. Среди получивших основное образование уехали в ближайшие 3 года планируют более трети. Среди людей со средним 23%. Среди людей с вышкой, значит, переезд в другую страну планируют лишь 15%. Показатель этот не поменялся по сравнению с прошлым годом. И русские семьи, русскоязычные, вернее, да, если правильно так говорить, чаще задумываются о переезде. Среди семей, в которых говорят по-русски, переезд планирует каждая 5-я, тогда как среди латышскоязычных семей лишь 14%, и русскоязычные выбирают чаще Испанию, а латышскоязычные — Норвегию. Значит, мужчины настроены на переезд решительнее женщин, 20% против 15%. Мужчины говорят про Испанию и Норвегию, женщины про Великобританию и Испанию. Ну и еще давайте один показатель вам скажу. Значит, мысли об эмиграции распространены среди квалифицированных специалистов, 21% самозанятых. Они чаще всего рассматривают Германию и Норвегию, а вот руководители-предприниматели, значит, каждый 5-й из них планирует переезд в большинстве своем в Испанию, да. Ее выбирает каждый 10-й руководитель, 9%. Такая вот история. Значит, опрос проведен в этом году. 1002 респондента опрошено. Значит, и, в общем-то, достаточно серьезная получается выборка. И очень много комментариев. Пишут русские: давно бы уехали, если было куда, в чистое поле никто не поедет. Так, значит. И вот этот товарищ один очень много комментирует, очень активно. Молодец, с одной стороны. Вообще, я хочу сказать, что действительно, почему-то из Латвии многие хотят уезжать и давно хотели это делать. А кто-то, наоборот, приезжает. Я знаю очень много русскоязычных, которым просто по кайфу жить здесь и которые получают удовольствие от каждого прожитого дня и ценят каждую минуту в Латвии. И пусть не всегда, может быть, да, значит, это ценят другие люди, местные, да, скажем так, аборигены, но, поверьте мне, мне кажется, что присутствие таких людей, которые прям боготворят эту страну, это очень ценно. Это очень ценно для каждой страны, потому что не каждый боготворит, вот правда, ей-богу. Вот. Я хочу, чтобы побольше таких людей, которые мне ценили место, где они живут, любили его, боготворили, побольше было на той или иной земле. В каждой стране пусть такие люди будут. Вот. Ну, а, конечно, переезд в Норвегию, в Испанию, ну, не знаю, честно говоря, для меня странен, что одна страна, что другая. Одна очень дорогая, а вторая, ну, специфическая, потому что говорят очень много оккупасов, которые занимают ваше жилье, пока вы уехали в отпуск. Вот. Не хотелось бы с этим сталкиваться, честно. Поэтому остаемся в Латвии, как говорится, как поет группа «Сплин», да, остаемся зимовать. Все, не спать. Доброе утро, поехали.
0: Из последних новостей.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе. И не

0: Автомонитор. Еще 2-3 года назад вторник в плане трафика считался одним из самых спокойных дней на трудовой неделе. Но вот сегодня в латвийской столице мы увидели все с точностью до наоборот. Дорожная обстановка на сегодняшнем максимуме превысила 8 баллов, 70 существенных заторов. В целом средний уровень загруженности рижских дорог для этого времени был превышен на 47%. Это вовсе не значит, что машин в городе стало чуть ли не наполовину больше. Эти проценты дали места дорожных работ, особенно участок на Валдемара между бульваром Райниса и Вантовым мостом, где в каждом направлении перекрыто по полосе, а также ДТП. Одно из них создало приличную пробку на Латгалес в сторону центра, где дорогу не поделили легковые машины. На время были перекрыты все три полосы, и это, конечно, отразилось на показателях монитора. К этой минуте трафик успокаивается, 5 баллов на мониторе, ДТП на Латгалес разобрали, затор на Вантовом мосту в сторону центра также сократился. Пришла сводка госполиции за понедельник. Углубляться не стану, но отмечу, что в Риге произошло 92 ДТП, пострадали 5 человек, в том числе 3 пешехода. И одного нетрезвого задержали за рулем. Уголовное дело, временное лишение прав, и помимо штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом – счастливый дом.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: 29 января. Шуми-арена.

0: кажется.
1: Друзья мои, такая была программа «Доброе утро». Сегодня 22 сентября, во вторник. Интересная новость. Вчера на заседании Рижской думы сказали, что на ближайшие 30 лет собираются заключить повторно договор с Ригой с нами на право обслуживания управления центральным рынком рижским. И в ближайшее время собираются заняться реновацией мясного павильона, ну и вообще придумать, как в дальнейшем привлекать инвесторов в этот самый рынок. Там вроде бы какие-то мероприятия хотели проводить, насколько я помню. Ну, пока, по-моему, ничего не провели. Однако, вы знаете, некоторые товарищи против, чтобы заключали договор с Ригой с нами снова, потому что, говорят, не очень понравилось людям. Но, не знаю, не мне решать. Я бы, конечно, сделал там что-то грандиозное, крутое, если бы мог. Но я всего лишь пока только говорю в эфире. Вот. Есть любители рынка, правда, есть. Честно говоря, не понимаю, что там делать. Мне кажется, есть в других местах, в общем-то, подобная продукция разбросана по городу. Вполне вероятно, можно ее встретить. Вот. Может быть, гораздо ближе. Если вы живете рядом с рынком в центре города, то, возможно, сам Бог велел туда сходить. Ну, правда, есть любители, которые очень-очень-очень часто посещают центральный рынок. Вам привет. Пусть он удовлетворяет всем вашим потребностям и пожеланиям. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Надеюсь, наша программа вас тоже в какой-то степени удовлетворила. Завтра будем продолжать после 7 утра. А пока все. Спасибо за внимание. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока, друзья.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС.

0: Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки – 2%, другие никотиновые продукты – 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий.
1: Про рекомендации.
0: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, Scan.io, Letaparty.lv и Visibooklet.lv. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – билишу сервис.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopica. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Geopica с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билишу сервис ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Цены на топливо снова могут заметно вырасти. На европейском рынке стоимость дизельного топлива за последние недели увеличилась примерно на 15-20 центов за литр. При этом прибыльность его производства в Европе достигла нового исторического рекорда. Дорожает и биодобавка, которая используется при производстве дизельного топлива. Ее стоимость за последний месяц выросла примерно на 18% и достигла максимального уровня в этом году. Растут и цены на бензин. Биржевая котировка бензина в северо-западной Европе обновила рекорд 2026 года. В результате импорт бензина в Латвию сейчас обходится более чем на 35 центов за литр дороже, чем в начале августа. При этом дорожает не только топливо. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 2022 года. Особенно заметно выросли цены на зерновые, сахар и молочные продукты. И связь здесь не случайная. Рынки продовольствия, биотоплива и дизельного топлива тесно связаны между собой. Поэтому нынешний рост может оказаться не последним. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от мирового спроса на дизель, стоимости сырья и ситуации на рынке топлива. А значит, водителям пока стоит внимательно следить за ценниками на заправках. Если во время движения вы слышите неприятный металлический дребезг из-под машины, особенно когда двигатель работает на определенных оборотах, возможно, проблема вовсе не в глушителе. Часто виновата металлическая деталь рядом с выхлопной системой. Это тепловой экран. Его задача заключается в том, чтобы защищать днище автомобиля, топливный бак и другие детали от высокой температуры выхлопа. Со временем крепления этого экрана могут проржаветь. Металл вокруг болтов истончается, крепеж отрывается, и защита начинает вибрировать и неприятно дребезжать оглушитель или выхлопную трубу. Что делать в такой ситуации? Сначала нужно точно определить источник звука. Лучше всего загнать автомобиль на яму или подъемник и посмотреть, где именно ослабло крепление. Если сам экран еще в хорошем состоянии, а отверстие вокруг болта просто проржавело, менять всю деталь не обязательно. Иногда достаточно установить широкую шайбу, которая позволит снова надежно прижать защиту. Если крепежное ушко полностью сгнило, экран может закрепить металлическим хомутом подходящего размера. Главное, чтобы крепление было надежным и сама защита не касалась горячих элементов выхлопной системы. А вы знали, что пробка может появиться даже на абсолютно пустой дороге? Я имею в виду автомобильную. И для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то устроил аварию или перекрыл полосу. В Японии провели эксперимент, чтобы понять, как возникают так называемые фантомные пробки. Исследователи создали замкнутую трассу и попросили водителей двигаться с постоянной скоростью. Никаких препятствий на дороге не было, но спустя некоторое время машины сами начали собираться в затор. Как это происходит? Все начинается с небольшого изменения скорости. Один водитель слегка притормаживает, следующий реагирует на это и тоже сбрасывает скорость. Следующий водитель делает то же самое. И в итоге небольшое замедление превращается в настоящую волну торможения, которая движется по потоку автомобилей. Получается парадоксальная ситуация. Впереди может быть совершенно свободная дорога, но до вас уже доходит волна замедления, созданная несколькими машинами далеко позади. Именно поэтому на трассе так важно сохранять стабильную скорость и не тормозить без необходимости, в прямом и переносном смысле. Чем плавнее движется поток, тем меньше вероятность возникновения такой фантомной пробки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: В театре Чехова будет...
5: Тише!
4: Что такое?
5: По-русски об искусстве нельзя.
4: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
5: Что еще ты мне не скажешь?
4: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
5: Один за всех.
4: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
5: Цитаты и стихи можно.
6: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
5: Понравилось?
4: Поэт.
5: Где встретимся?
4: Встретимся в Чехове.
0: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstī.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили

0: Социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Дело мастера.
2: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает, и тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
1: Дело мастера.
3: Реклама.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Овальные колеса.
1: Вам никогда не доводилось видеть старинные фотографии автомобилей? Если да, то вы могли заметить, движущиеся автомобили на снимках получались с овальными колесами. Это было связано со скоростью работы фотокамер. Однако тогда это воспринимали как благо. Считалось, что такие снимки идеально передают стремительность и скорость. Позже художники комиксов и мультфильмов переняли эту особенность и стали изображать автомобили с овальными колесами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы

Питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны.
1: Про рекомендации.
2: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы и серьезные.

0: Серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, Scan.io, Letapartik.lv и Visibooklet.lv. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: А на лицо ужасные, добрые внутри.
6: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: я тебе нужна.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Цены на топливо снова могут заметно вырасти. На европейском рынке стоимость дизельного топлива за последние недели увеличилась примерно на 15-20 центов за литр. При этом прибыльность его производства в Европе достигла нового исторического рекорда. Дорожает и биодобавка, которая используется при производстве дизельного топлива. Ее стоимость за последний месяц выросла примерно на 18% и достигла максимального уровня в этом году. Растут и цены на бензин. Биржевая котировка бензина в северо-западной Европе обновила рекорд 2026 года. В результате импорт бензина в Латвию сейчас обходится более чем на 35 центов за литр дороже, чем в начале августа. При этом дорожает не только топливо. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 2022 года. Особенно заметно выросли цены на зерновые, сахар и молочные продукты. И связь здесь не случайная. Рынки продовольствия, биотоплива и дизельного топлива тесно связаны между собой. Поэтому нынешний рост может оказаться не последним. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от мирового спроса на дизель, стоимости сырья и ситуации на рынке топлива. А значит, водителям пока стоит внимательно следить за ценниками на заправках. Если во время движения вы слышите неприятные металлические дребезги из-под машины, особенно когда двигатель работает на определенных оборотах, возможно, проблема вовсе не в глушителе. Часто виновата металлическая деталь рядом с выхлопной системой. Это тепловой экран. Его задача заключается в том, чтобы защищать днище автомобиля, топливный бак и другие детали от высокой температуры выхлопа. Со временем крепления этого экрана могут проржаветь. Металл вокруг болтов истончается, крепеж отрывается, и защита начинает вибрировать и неприятно дребезжать оглушитель или выхлопную трубу. Что делать в такой ситуации? Сначала нужно точно определить источник звука. Лучше всего загнать автомобиль на яму или подъемник и посмотреть, где именно ослабло крепление. Если сам экран еще в хорошем состоянии, а отверстие вокруг болта просто проржавело, менять всю деталь не обязательно. Иногда достаточно установить широкую шайбу, которая позволит снова надежно прижать защиту. Если крепежное ушко полностью сгнило, экран может закрепить металлическим хомутом подходящего размера. Главное, чтобы крепление было надежным и сама защита не касалась горячих элементов выхлопной системы. А вы знали, что пробка может появиться даже на абсолютно пустой дороге? Я имею в виду автомобильную. И для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то устроил аварию или перекрыл полосу. В Японии провели эксперимент, чтобы понять, как возникают так называемые фантомные пробки. Исследователи создали замкнутую трассу и попросили водителей двигаться с постоянной скоростью. Никаких препятствий на дороге не было, но спустя некоторое время машины сами начали собираться в затор. Как это происходит? Все начинается с небольшого изменения скорости. Один водитель слегка притормаживает, следующий реагирует на это и тоже сбрасывает скорость. Следующий водитель делает то же самое. И в итоге небольшое замедление превращается в настоящую волну торможения, которая движется по потоку автомобилей. Получается парадоксальная ситуация. Впереди может быть совершенно свободная дорога, но до вас уже доходит волна замедления, созданная несколькими машинами далеко позади. Именно поэтому на трассе так важно сохранять стабильную скорость и не тормозить без необходимости, в прямом и переносном смысле. Чем плавнее движется поток, тем меньше вероятность возникновения такой фантомной пробки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама. 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Билеты уже в продаже на Билишу-сервис LV.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Служебный роман.
2: Вы купили новые сапоги, Вера?
3: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
2: Очень вызывающие.
3: Да.
2: Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
3: Значит, хорошие сапоги надо брать.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря.
2: Про проверки.
1: Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. В МВД пояснили, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По словам представителя министерства, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверялся на практике. Учения же позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить.
2: Про исследования.
1: В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки – 2%, другие никотиновые продукты – 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление.

0: Потребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!

0: Остановка. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Более 30 лет они показывают.

0: Только на Більшу сервис ЛВ.
1: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Женщины в Формуле-1.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purcems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
10: Еще не

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. «Вокзалы одиноких душ».

0: звенит.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. В огромной вселенной кино всегда есть история, способная украсить домашний вечер. Если вы выбираете, что сегодня посмотреть, обратите внимание на фильм «Битва за битвой». Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Шон Пен. История начинается с того, что бывший революционер пытается построить тихую и спокойную жизнь после долгих лет борьбы. Он старается забыть прошлое и воспитать дочь в безопасности. Однако его планы рушатся в тот момент, когда давний противник вновь появляется на горизонте и похищает ребенка. Герой понимает, что у него нет выбора, и он вынужден вернуться в мир, от которого хотел уйти навсегда. Сюжет постепенно раскрывает детали прежней борьбы. Это был круг людей, объединенных идеями и стремлением изменить общество, но в реальности многие оказались втянуты в жестокие конфликты и внутренние разногласия. Старые товарищи стали врагами, цели размылись, а сам герой оказался словно между двумя мирами. Теперь ему нужно заново собрать людей, когда-то бывших на его стороне, и пройти путь, который покажет истинную цену идеалов и преданности. Фильм подробно показывает его попытки освободить дочь, скрытые мотивы преследователей, напряженные столкновения, которые требуется принимать почти в каждой сцене. Если вам интересно кино, в котором действие сочетается с глубокими переживаниями, фильм «Битва за битвой» может стать хорошим выбором для домашнего вечера. Приятного просмотра!
0: Киноафиша.
1: Снято.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риги обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +14 до +15.

В мире отмечается день без автомобиля, но глядя на рижский трафик, ясно, что это праздник не для наших водителей. Все куда-то едут по своим делам, по работе, слушают Авторадио Латвия, где уже стартовала народная передача «Только для вас». Сегодня вторник, 22 сентября, начнем мы с музыкальной заявки от нашей слушательницы Елены. Она пишет: «Здравствуйте, любимое Авторадио! Хочется поделиться с вами и радиослушателями одной из моих авторских песен «С теплом Фелиса Дор». Видимо, это псевдоним. Песня называется «Волшебный черный кофе». Создана при помощи искусственного интеллекта. Многие сейчас так поступают, предлагают идею. Иногда даже сами поют после того, как добровольный помощник создаст музыкальную тему. Ну что ж, давайте послушаем произведение. «Черный кофе тоже бывает волшебным».

Напомню, друзья, что заявки в народную передачу только для вас принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Нам пишет Ирина. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить любимого мужа с днем рождения. Костик, тебе исполнился 41 год. Пусть жизнь удачу и счастье принесет. Красавица жена и два прекрасных сына. Ты для своей семьи глава и надежный мужчина. Важное напутствие скорее принимай. Почаще перерывы делай и больше отдыхай. С любовью, жена Ирина. Прекрасное поздравление. Мы вам, Константин, также желаем побольше отдыхать и слушать замечательную передачу только для вас. Потому что прямо сейчас прозвучит композиция, которую нам подсказала Ирина. Песня называется «Я ТЛ» или «Я тебя люблю». Этим все сказано. С праздником, с днем рождения, Константин!

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Более 30 лет они показывают.

0: превью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: Еще одно поздравительное послание прилетело в программу по заявкам только для вас. Здравствуйте, Владимир и Авторадио. Поздравьте мамочку нашу, Наталью Александровну, с днем рождения. Будь здорова, мама. Радости тебе в каждом дне. Продолжай молиться за нас. Твоими молитвами у нас все будет хорошо. У мамули 4 детей, 6 внуков, 2 правнука. Пусть наша прекрасная, нежная, добрая женщина будет счастлива и очень любима. Мы тобой дорожим. Это поздравила семья Репиных. Если можно, поставьте песню «Золотое сердце». Для вас, Наталья Александровна, прозвучали теплые слова поздравления с сердечными пожеланиями. Ну а Авторадио добавит музыкальный подарок.
1: Слушать мы будем Стаса Михайлова в замечательной передаче «Только для вас».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
3: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ.
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

нам пишет постоянный участник программы «По заявкам» Роман с очередным осенним приветом. Вновь приветствую Авторадио. Осень вступила в свои права, и мне хочется передать теплый привет Смородкиной Ирине. Здоровья вам, моя дорогая. А также пожелать Андрею и Дарье, чтобы не скучали. Мы тоже все в работе, к сожалению, к вам в Даугавпилс приехать не получается. То учеба, то заготовки, то дача, как, впрочем, и у вас. Желаем вам всего самого наилучшего и надеемся скоро свидеться. Мы все-таки рядом. Попрошу Авторадио передать для вас песню Тани Булановой «Единственный дом». Наслаждайтесь. Ну вот, молодец, Роман, нет возможности приехать, так песню родным и близким передал с добрыми пожеланиями в придачу. И вот, пожалуйста, ваша музыкальная заявка в нашей вселатвийской передаче только для вас.

А завершим программу по заявкам неожиданным объявлением. Его прислал наш знаменитый персонаж Игорь с кухни. Вот что он написал. «Добрый день, Авторадио. Хотел бы через вас дать объявление. Утром в районе улицы Робежу и детской больницы нашел документы на имя Потемкина Владимира. ID, инвалидное удостоверение, банковская карта и так далее. Ну что ж, во-первых, Игорю респект за то, что беспокоится. Главное, через радио есть возможность помочь человеку вернуть необходимые документы. Потемкин Владимир. Напишите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы свяжем вас с Игорем. И на этом, друзья, на сегодня почти все. Почти, потому что, ну, ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным. Я с удовольствием передаю Игорю с кухни его любимую песню. Насим, до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: В Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию затронутой угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями.
2: Про президента.
1: В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальной вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны.
2: Про погоду.
1: В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: но свой.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Цены на топливо снова могут заметно вырасти. На европейском рынке стоимость дизельного топлива за последние недели увеличилась примерно на 15-20 центов за литр. При этом прибыльность его производства в Европе достигла нового исторического рекорда. Дорожает и биодобавка, которая используется при производстве дизельного топлива. Ее стоимость за последний месяц выросла примерно на 18% и достигла максимального уровня в этом году. Растут и цены на бензин. Биржевая котировка бензина в северо-западной Европе обновила рекорд 2026 года. В результате импорт бензина в Латвию сейчас обходится более чем на 35 центов за литр дороже, чем в начале августа. При этом дорожает не только топливо. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 2022 года. Особенно заметно выросли цены на зерновые, сахар и молочные продукты. И связь здесь не случайная. Рынки продовольствия, биотоплива и дизельного топлива тесно связаны между собой. Поэтому нынешний рост может оказаться не последним. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от мирового спроса на дизель, стоимости сырья и ситуации на рынке топлива. А значит, водителям пока стоит внимательно следить за ценниками на заправках. Если во время движения вы слышите неприятный металлический дребезг из-под машины, особенно когда двигатель работает на определенных оборотах, возможно, проблема вовсе не в глушителе. Часто виновата металлическая деталь рядом с выхлопной системой. Это тепловой экран. Его задача заключается в том, чтобы защищать днище автомобиля, топливный бак и другие детали от высокой температуры выхлопа. Со временем крепления этого экрана могут проржаветь. Металл вокруг болтов истончается, крепеж отрывается, и защита начинает вибрировать и неприятно дребезжать оглушитель или выхлопную трубу. Что делать в такой ситуации? Сначала нужно точно определить источник звука. Лучше всего загнать автомобиль на яму или подъемник и посмотреть, где именно ослабло крепление. Если сам экран еще в хорошем состоянии, а отверстие вокруг болта просто проржавело, менять всю деталь не обязательно. Иногда достаточно установить широкую шайбу, которая позволит снова надежно прижать защиту. Если крепежное ушко полностью сгнило, экран может закрепить металлическим хомутом подходящего размера. Главное, чтобы крепление было надежным и сама защита не касалась горячих элементов выхлопной системы. А вы знали, что пробка может появиться даже на абсолютно пустой дороге? Я имею в виду автомобильную. И для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то устроил аварию или перекрыл полосу. В Японии провели эксперимент, чтобы понять, как возникают так называемые фантомные пробки. Исследователи создали замкнутую трассу и попросили водителей двигаться с постоянной скоростью. Никаких препятствий на дороге не было, но спустя некоторое время машины сами начали собираться в затор. Как это происходит? Все начинается с небольшого изменения скорости. Один водитель слегка притормаживает, следующий реагирует на это и тоже сбрасывает скорость. Следующий водитель делает то же самое. И в итоге небольшое замедление превращается в настоящую волну торможения, которая движется по потоку автомобилей. Получается парадоксальная ситуация. Впереди может быть совершенно свободная дорога, но до вас уже доходит волна замедления, созданная несколькими машинами далеко позади. Именно поэтому на трассе так важно сохранять стабильную скорость и не тормозить без необходимости, в прямом и переносном смысле. Чем плавнее движется поток, тем меньше вероятность возникновения такой фантомной пробки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
3: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
8: Обещание номер 1 для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу сервис ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказала, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей, в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 28 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугшдауговского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству Лето, что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВАЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается четырехразовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: В театре Чехова будет...
10: Тише!
9: Что такое?
10: По-русски об искусстве нельзя.
9: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
10: Что еще ты мне не скажешь?
9: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
10: Один за всех.
9: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
10: Цитаты и стихи можно.
11: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
10: Понравилось?
9: Поэт.
10: Где встретимся?
9: Встретимся в Чехове.

0: Интересный факт. Слово «тюнинг».
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А. И в интернете milbaza.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 29 января в Xiaomi Arena в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Автомонитор.
1: Близится вечер вторника. Ну что, по погоде все хорошо, дорожные условия нормальные, каких-то осадков в ближайшее время не ожидается. В общем, для тех, кто сейчас за рулем, впереди лишь рижские дороги, а вот они довольно быстро начали заполняться транспортом. К этой минуте на мониторе пятерка, однако отметка 6 баллов уже довольно близко. Загруженность магистрали и улиц составляет 58%, и порядка 40 заторов в городе уже собрались. Главное внимание вчера в это же время занимал участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где проводились работы и было оставлено для движения лишь по одной полосе в каждом направлении. К сожалению, нет у нас обновленной информации по этому участку, так что если проезжаете там, сообщите в автомонитор, как обстоят дела. Потому что в данный момент из центра в направлении моста уже 15-минутная пробка, а скорость движения на Валдемара 5 км в час. Сменим тему. Нам позвонил Игорь утром в районе улицы Рубежу и детской больницы. Он нашел документы на имя Потемкина Владимира, ID, инвалидное удостоверение и так далее. Если это ваша потеря, напишите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы вас свяжем с Игорем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
11: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. До конца августа с просьбами об убежище в Латвии обратились 1100 человек. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстера. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстере. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вец Вагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: В Риге, как и во всем мире, продолжается день без автомобиля. Но, как мы видим, почти никто свою машину дома не оставил. Все показатели трафика на привычном до этого времени уровне. Правда, вчера нас ждал большущий сюрприз. На улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста были перекрыты две полосы, по одной в каждом направлении. Очень похоже, что движение восстановлено. И из центра города к мосту наблюдается штатная пробочка минут на 15. Но это в пределах нормы. Вчера, например, в это время можно было здесь оставить около 40 минут. 7 баллов на мониторе, 10-минутные заторы на Карле Ульмане перед Винни Базгатве в сторону центра примерно столько же займет преодоление участка на улице Юглас от Бикернехского круга до улицы Муриню. И наблюдается более чем 15-минутный затор на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно.
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.
9: А на лицо ужасные, добрые внутри.
10: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Цены на топливо снова могут заметно вырасти. На европейском рынке стоимость дизельного топлива за последние недели увеличилась примерно на 15-20 центов за литр. При этом прибыльность его производства в Европе достигла нового исторического рекорда. Дорожает и биодобавка, которая используется при производстве дизельного топлива. Ее стоимость за последний месяц выросла примерно на 18% и достигла максимального уровня в этом году. Растут и цены на бензин. Биржевая котировка бензина в северо-западной Европе обновила рекорд 2026 года. В результате импорт бензина в Латвию сейчас обходится более чем на 35 центов за литр дороже, чем в начале августа. При этом дорожает не только топливо. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 2022 года. Особенно заметно выросли цены на зерновые, сахар и молочные продукты. И связь здесь не случайная. Рынки продовольствия, биотоплива и дизельного топлива тесно связаны между собой. Поэтому нынешний рост может оказаться не последним. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от мирового спроса на дизель, стоимости сырья и ситуации на рынке топлива. А значит, водителям пока стоит внимательно следить за ценниками на заправках. Если во время движения вы слышите неприятные металлические дребезги из-под машины, особенно когда двигатель работает на определенных оборотах, возможно, проблема вовсе не в глушителе. Часто виновата металлическая деталь рядом с выхлопной системой. Это тепловой экран. Его задача заключается в том, чтобы защищать днище автомобиля, топливный бак и другие детали от высокой температуры выхлопа. Со временем крепления этого экрана могут проржаветь. Металл вокруг болтов истончается, крепеж отрывается, и защита начинает вибрировать и неприятно дребезжать оглушитель или выхлопную трубу. Что делать в такой ситуации? Сначала нужно точно определить источник звука. Лучше всего загнать автомобиль на яму или подъемник и посмотреть, где именно ослабло крепление. Если сам экран еще в хорошем состоянии, а отверстие вокруг болта просто проржавело, менять всю деталь не обязательно. Иногда достаточно установить широкую шайбу, которая позволит снова надежно прижать защиту. Если крепежное ушко полностью сгнило, экран может закрепить металлическим хомутом подходящего размера. Главное, чтобы крепление было надежным и сама защита не касалась горячих элементов выхлопной системы. А вы знали, что пробка может появиться даже на абсолютно пустой дороге? Я имею в виду автомобильную. И для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то устроил аварию или перекрыл полосу. В Японии провели эксперимент, чтобы понять, как возникают так называемые фантомные пробки. Исследователи создали замкнутую трассу и попросили водителей двигаться с постоянной скоростью. Никаких препятствий на дороге не было, но спустя некоторое время машины сами начали собираться в затор. Как это происходит? Все начинается с небольшого изменения скорости. Один водитель слегка притормаживает, следующий реагирует на это и тоже сбрасывает скорость. Следующий водитель делает то же самое. И в итоге небольшое замедление превращается в настоящую волну торможения, которая движется по потоку автомобилей. Получается парадоксальная ситуация. Впереди может быть совершенно свободная дорога, но до вас уже доходит волна замедления, созданная несколькими машинами далеко позади. Именно поэтому на трассе так важно сохранять стабильную скорость и не тормозить без необходимости, в прямом и переносном смысле. Чем плавнее движется поток, тем меньше вероятность возникновения такой фантомной пробки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на «Билешу сервис».
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях. Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Более 30 лет они покорили.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не

0: Обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробности и соображения безопасности министр не раскрыл. В то же время министру указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Ставерс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большое основание надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Звейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки, поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Погода сегодня водителей радует, отсутствие осадков, это для вечернего часа пик уже хорошо. Тем более, что большая часть желающих уже разъехалась, после 8 баллов в половине шестого, к этой минуте на мониторе пятерка, которая очень скоро превратится в 4 балла. Это средняя оценка, при этом остаются красные заторы, хотя таких, как вчера, конечно, нет, которые превышали 30 и даже 40 минут. Из того, что осталось, выделим улицу Ладгалас, передвижки в направлении центра, это неожиданно, и по-прежнему виден затор от 5 до 10 минут на Рижской окружной А4 в сторону ГЭСП перед перекрестком с трассой Ульбрака-Тинуже. В остальном практически везде затруднения на несколько минут. Еще раз обращу внимание, найдены документы, ID-карты, инвалидное удостоверение на имя Потемкина Владимира. Если это потеря ваша, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Постараемся вам помочь получить документы обратно. Обратим внимание на то, что в Риге и столичном регионе утром в первой половине дня ожидается дождь при температуре до 12 градусов. Усилится ветер, а погода наладится только после обеда. Имейте это в виду, и если завтра с утра вам в путь, заложите немного времени на непредвиденные обстоятельства. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Налицо ужасные, добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
9: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Land Rover.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
9: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
10: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Более 30 лет они покоряют мир.

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис.ЛВ.

0: новая песня.
1: На Авторадио Латвия.
2: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Грустная остановка.
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека.ЛВ.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусть.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 29 января. Шоуми-арена. Скрип.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на «Билишу сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Ирина Круг. Ключики. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В огромной вселенной кино всегда есть история, способная украсить домашний вечер. Если вы выбираете, что сегодня посмотреть, обратите внимание на фильм «Битва за битвой». Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Шон Пен. История начинается с того, что бывший революционер пытается построить тихую и спокойную жизнь после долгих лет борьбы. Он старается забыть прошлое и воспитать дочь в безопасности. Однако его планы рушатся в тот момент, когда давний противник вновь появляется на горизонте и похищает ребенка. Герой понимает, что у него нет выбора, и он вынужден вернуться в мир, от которого хотел уйти навсегда. Сюжет постепенно раскрывает детали прежней борьбы. Это был круг людей, объединенных идеями и стремлением изменить общество, но в реальности многие оказались втянуты в жестокие конфликты и внутренние разногласия. Старые товарищи стали врагами, цели размылись, а сам герой оказался словно между двумя мирами. Теперь ему нужно заново собрать людей, когда-то бывших на его стороне, и пройти путь, который покажет истинную цену идеалов и преданности. Фильм подробно показывает его попытки освободить дочь, скрытые мотивы преследователей, напряженные столкновения, которые требуется принимать почти в каждой сцене. Если вам интересно кино, в котором действие сочетается с глубокими переживаниями, фильм «Битва за битвой» может стать хорошим выбором для домашнего вечера. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Интересный факт. Пробка в Нидерландах.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Та самая вселенная, которая едва не стала причиной конфликта, теперь объединила Анну Семенович и Татьяну Буланову. Певицы выпустили премьеру, которая так и называется «Вселенная». История началась еще в августе. Автор песни Игорь Майский предложил ее сразу двум артисткам. В итоге между певицами возник спор, о котором они публично рассказали. Ситуация была особенно неожиданной, ведь Анна и Татьяна давно дружат. Семенович даже вспоминала, что когда-то познакомила Буланову с ее будущим мужем Валерием Рудневым. Позже сам Игорь Майский объяснил. Изначально он представлял «Вселенную» как дуэт двух певиц. И в итоге именно так все и произошло. Артистки оставили разногласия позади, записали песню вместе и сняли на нее клип. Встречайте!

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». Бог тебя выдумал. Запись выступления июнь 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Спасение коал.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лев Лещенко. Родительский дом. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

сентябре последним греет тепло. Только вчера с тобой мы были вдвоем, но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя.